уже сможешь. Не маешь надеи, чтобы запомнили забрать мне. На твоих очах забрать мне. Возьму тебя, потом даже возьму тебя.